ямни иниксамик амяккумига нуна тахаппа укиуттартуми нунами аяниттуми иклуби парани титерсимава Nani mukshu tiyumin